sins like a sinner. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
2: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в

настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазине.

0: магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
2: в самолете.
4: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной

0: партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
9: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У телефона есть режим «Не беспокоить». У вас может быть место, где этот режим не в настройках, а за окном. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7-495-647-1616. Подробности на сайте zigurat.club.
2: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
3: Спокойно обменять билет, прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом, сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru, АО «Авиакомпания Сибирь», Новосибирская область, город Обь, УГРН 102-54-05-62-44-30.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
6: Мы запустили целый раздел горячей еды Hot and Fresh by Ozon Fresh. Закажите пиццу 4 сыра из печи, чиабатту на гриле с сочной курицей и наггетсы с доставкой от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-392-44741,

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Летняя кухня.
0: Словосочетание «летняя кухня» у многих вызывает ассоциации с дачным детством. Завтраком, теплым летним утром на свежем воздухе, запахом зелени, с вечерними посиделками за чаем и неторопливыми разговорами. В России летние кухни существовали давно. Их строили из дерева, еду готовили на печи, а в сезон именно там варили варенье, солили, мариновали и сушили все, что приносили сад и огород. Это было отдельное хозяйственное пространство. Дом оставался жилым, а все, что связано с жаром, паром, запахами и долгой работой, выносилось за его пределы. Эта практичность никуда не исчезла и сегодня. Летняя кухня по-прежнему позволяет вынести готовку из дома, туда, где больше воздуха, света и простора. Впрочем, сегодня у летней кухни есть и другая роль. Это пространство, где повседневность обретает особое настроение. Здесь можно готовить обед, слушая пение птиц и шум листвы, накрывать стол для семьи, устраивать ужины с друзьями, собираться на чай или на барбекю. На свежем воздухе даже самые обычные вещи воспринимаются иначе. Спокойнее, теплее, с тем самым ощущением лета, ради которого и уезжают за город. Летние кухни бывают разными. Открытые, под навесом с мангалом, грилем или барбекю. Полуоткрытые, тогда часть пространства защищена крышей, а часть остается террасой. И закрытые, уже полноценные помещения, пристроенные к дому или стоящие отдельно, со светом, водой и всем необходимым для готовки и хранения. Хотя это, наверное, уже не совсем летняя кухня. Современные летние кухни мало похожи на сугубо хозяйственные постройки прошлого. Все чаще это удобное, хорошо устроенное пространство, где можно не только готовить, но и отдыхать, принимать гостей и проводить долгие летние вечера. Она меняется вместе с самим загородным укладом. Грядки все чаще уступают место газонам, а кухни для заготовок – кухням для общения. И это просто еще одна форма загородной жизни с меньшим количеством хлопот и большим вниманием к удовольствию находиться на природе.
2: Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
4: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
5: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Когда

0: Решать проще, чем ждать, когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
8: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
15: ОККО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Новый ресторан «Има» от Аркадия Новикова в Зарядье. Традиционная японская кухня. Зона гриля «Теппан» с гастрономическим шоу. Свежайшая рыба и вагю в мастерской подаче от шефа с 30-летним опытом из Токио. Варварка, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Роберта Флэк не выделялась ни эффектным тембром, ни особенной мощью голоса, и тем не менее она считается одной из самых самобытных вокалисток 20 века. Ее ценили за другое – за точную работу с интонацией, музыкальную собранность и редкую способность свободно переходить между соулом, джазом, госпелом и поп-музыкой. Именно поэтому ее песни продолжают звучать в кино, возвращаться в кавер-версиях и открываться новым поколением артистов. Радио «Монте-Карло» расскажет, как дочь церковной органистки и джазового пианиста стала одной из главных певиц своего поколения. Слушайте в эфире с 25 по 31 мая. «Неделя с Робертой Флэк» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
6: если доверить его специалистам компании «Содис».
5: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
6: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
5: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
6: Всеми деталями займется персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
7: Это звонок на самый

0: Интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
1: Центр управления полетом вызывает орбитальную станцию.
2: Экипаж на связи.
1: Ваша миссия выполнена. Возвращайтесь, ребята.
3: Радостно, когда космонавты возвращаются из космоса домой. Но какое же счастье возвращаться домой, как в космос. В собственную вселенную. В космический центр Москвы.
4: Добро пожаловать.
3: Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угар 02-54-05-62-44-30.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 8 июня. Радио Монте-Карло. Гольф-кап. 12+.
7: Выставка фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю, экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
4: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро,

0: надежно, без границ. При участии Баобанк ПСБ услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта. С доставкой за 4 часа. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, удлинитель силовой Universal на одну розетку 20 метров за 1250 рублей. До конца мая 2026 года.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
3: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. Back together again. В начале карьеры Роберти Флэк помогал продюсер Джоэл Дорн. Но в 1975 году, во время работы над альбомом «Feel Like Making Love», между ними возникли настолько сильные разногласия, что Флэк пришлось продюсировать пластинку самой. И хотя к тому моменту она уже полностью самостоятельно спродюсировала одноименный сингл, работа над целым альбомом оказалась для нее задачей со звездочкой. Позже певица вспоминала: «Я наделала много ошибок. Это было очень трудное время. Бывали дни, когда я просто постоянно плакала. Но ты продолжаешь идти. Ты просто продолжаешь идти». А потом в аннотации к альбому в качестве продюсера значилась некая Рубина Флейк. И ни за что не догадаешься, кто это на самом деле.
1: Роберта Флэк. Back together again.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
6: У телефона есть режим «Не беспокоить». У вас может быть место, где этот режим не в настройках, а за окном. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7-495-647-1616. Подробности на сайте zigurat.club.
7: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром

0: наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
4: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Майя Плисецкая.
2: Майя Плисецкая говорила: «Жизнь бывает несправедлива к таланту, но поэт, композитор, художник пробьются через века. Если у них термоядерный заряд, конечно». Всей своей жизнью балерина доказала, что у нее этот заряд был и огромной силы. Имя Плисецкой знакомо даже тем, кто никогда не ходил на балет. Будущая звезда балета родилась в 1925 году и росла в непростое время. Родителей девочки репрессировали, и Майе грозила отправка в детский дом. Но, к счастью, ее на воспитание взяла тетя, балерина Большого театра Суламиф Масерер. Своим профессиональным взглядом тетя быстро увидела в племяннице прирожденный талант к танцу и волевой характер. Остальное было делом техники. Несмотря на трудные военные годы, Майя Плисецкая окончила Московское хореографическое училище и попала в труппу Большого театра, где чуть позже заменила ушедшую со сцены Галину Уланову. В Большом Плисецкая исполняла главные партии во всех основных постановках: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица» и многих других. Но в то же время ей всегда было интересно пробовать новое. И благодаря упорству и настойчивости балерины на сцене Большого появились такие новаторские по тем временам

0: спектакли, как «Кармен Сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и другие. Балериной восхищался весь мир. Но слава не вскружила ей голову. Артистка умела ценить талант других и всегда любовалась своими коллегами. Сама же Плисецкая была примером для подражания. К ее советам внимательно прислушивались и считали иконой стиля. А для многих она была и музой. Ее грация и красота вдохновляли на творчество Марка Шагала, Ролана Петти и Мариса Бежара, а Пьер Карден, восхищенный талантом русской балерины, бесплатно шил для нее костюмы и наряды. Плисецкая же говорила, что для нее в мире моды все начинается и заканчивается Пьером Карденом. «Это эталон вкуса, фантазии и красоты. Он никогда не устаревает», — писала балерина. Плисецкая с юных лет обожала футбол. Была страстной болельщицей и говорить о футболе могла бесконечно. Кроме того, как человек творческий, балерина имела необычное хобби. Она собирала курьезные фамилии. Найдя очередной шедевр в каком-нибудь печатном издании, Плисецкая вырезала его и радостно пополняла свою коллекцию. Прима-балерина славилась смелостью своих суждений и прямолинейностью. Однажды в интервью ее спросили, как ей удается держать себя в форме. Тогда она рисковато, но очень точно сформулировала главный принцип – меньше жрать. Другой способ хорошо выглядеть человечество еще не придумала. Фраза мгновенно стала крылатой. Плисецкая всегда говорила и танцевала то, что думала и чувствовала. Каждая ее роль становилась символом. Сама она всегда утверждала, что была рождена для танца. И даже когда встал вопрос материнства или балет, выбрала последнее. Потому что семей с детьми много, а Майя Плисецкая одна.
1: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Новый ресторан «Има» от Аркадия Новикова в Зарядье. Традиционная японская кухня. Зона гриля «Теппан» с гастрономическим шоу. Свежайшая рыба и вагю в мастерской подаче от шефа с 30-летним опытом из Токио. Варварка, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Я вам говорю.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
3: Респектабельный семейный отдых в Турции.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Содис.ру.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович.
6: В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась.
4: Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rotbund паста профи 18 килограммов в подарок.
7: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55. Акция до конца мая 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
8: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет? Узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Тюльпановое безумие.
2: На картине «Тюльпановое безумие», написанной в 1882 году, творится нечто, что сложно представить современному человеку. Десятки гвардейцев вытаптывают красочный ковер тюльпанов, а стоящий на переднем плане аристократ как будто защищает от этого наступления горшок с одним единственным цветком, тоже тюльпаном. Автор картины, художник Жан-Леон Жером, представил ситуацию, которая могла произойти в Нидерландах. Во второй половине XVI века туда из Турции завезли тюльпаны. Яркие и радующие взор цветы с нежным ароматом мгновенно полюбились европейской знати, превратились в символ богатства и благополучия. А к первой трети XVII века они достигли такой популярности, что одна луковица могла стоить баснословных денег. Средний годовой доход голландца в те времена составлял 150 гульденов, а некоторые сорта тюльпанов могли стоить по несколько тысяч. То есть на их покупку можно было копить годами. Говорят, богатые голландцы вместо драгоценностей украшали живыми тюльпанами дамские декольте. К 1637 году началось настоящее тюльпановое безумие. Многие стали заниматься спекуляцией. Купленную луковицу перепродавали дороже в несколько раз. В конце концов, предложение превысило спрос, и случился кризис. В том же 1637 году тюльпановый рынок обвалился, а многие спекулянты обанкротились и потеряли даже первоначальные инвестиции. Есть мнение, что власти действительно отправляли гвардейцев затаптывать тюльпановые фермы, чтобы остановить тюльпаноманию и стабилизировать рынок. Но правда это или нет, узнать уже невозможно. В реальности, чтобы урегулировать ситуацию после кризиса, понадобилось около 2 лет. Вскоре продажа и покупка тюльпанов возобновилась, и сегодня это по-прежнему одна из крупных статей доходов в Нидерландах.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чультечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
4: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
14: Квартиру сниму на суточную.

0: квартиру сниму на суточный рот.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Телефон рекламный.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый

0: турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

безупречный вкус в музыке. Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМПА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Я вам...

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней.

0: Отличная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
2: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов до 30 августа. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
15: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
16: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
19: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
18: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
19: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
20: Организация аттракций ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО «Тбанк».
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. When you smile. Роберта Флэк – одна из самых титулованных певиц своего поколения. За свою карьеру она получила 4 премии Грэмми и больше 10 раз входила в число номинантов. Причем ее главные победы пришлись на начало 70-х. Сначала «The First Time Ever I Saw Your Face», затем «Killing Me Softly With His Song» принесли ей награды в категории «Запись года». Свою последнюю номинацию на Грэмми Флэк получила в 1995 году за песню «Роберта» в категории «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение». В 1999 году ее имя появилось на Голливудской аллее славы, а в 2020-м Флэк удостоилась почетной награды Грэмми за жизненные достижения. Для артистки, которая начинала как преподаватель музыки и клубная певица, это было уже не просто признание, а закрепленное место в истории американской музыки. Роберта Флэк. When you smile.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Престижные курорты и роскошные отели.
7: Авторские программы и эксклюзивные туры.
6: Что вы предпочитаете? Отдых у моря или сафари в джунглях?
7: Отдых – это всегда выбор. Мы поможем его сделать.
6: «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
7: Наши эксперты с вами 7 дней в неделю.
6: В чате или по телефону помогут подобрать оптимальный вариант отдыха.
7: 930.

0: 33 55 33.
1: Sodis.ru.
2: Доставим на дом, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. А при покупке электроинструментов КМ «Атом» аккумуляторы емкостью 4 ампер-часа в подарок.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробности на petrovich.ru. Ой, Петрович, Санкт-Петербург. Абрам 106 784 754 56 55.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Новый ресторан «Има» от Аркадия Новикова в Зарядье. Традиционная японская кухня. Зона гриля «Теппан» с гастрономическим шоу. Свежайшая рыба и вагю в мастерской подаче от шефа с 30-летним опытом из Токио. Варварка, 14.
3: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Шоколад. Шоколад – один из самых популярных в мире продуктов, вкус которого с детства знаком всем и каждому. Появился он там, где растет дерево какао, из плодов которого он готовится в Центральной и Южной Америке. Известно, что шоколад употребляли в пищу более чем за 1000 лет до нашей эры. В то время он существовал исключительно в жидком виде и готовился следующим образом. Индейцы смешивали молотые какао-бобы с водой, а затем добавляли в получившийся напиток перец чили. По одной из версий, название «шоколад» происходит от ацтекского слова «чоколатль», что можно перевести как «горькая вода». Этот напиток был очень важным продуктом в жизни майя и ацтеков. Его подавали на торжественных и религиозных церемониях, а какао-бобы приносили в жертву богам. В Европе о существовании такого лакомства, как шоколад, никто не знал до 16 века. Через несколько лет после открытия Колумбом Америки какао-бобы были привезены испанскому королю вместе с рецептом приготовления горькой воды, и очень быстро этот напиток стал одним из любимых блюд при дворе. Чтобы смягчить вкус шоколада, в него стали добавлять молоко и сахар, а также полностью исключили из списка ингредиентов перец чили. Долгое время из-за дороговизны какао, а также из-за сложного процесса приготовления, шоколад считался блюдом для избранных, которые могли позволить себе только чрезвычайно богатые люди. В период промышленной революции 18-19 веков технология производства шоколада усовершенствовалась и упростилась, и пища богов стала доступна простым смертным. Тогда же кондитеры научились готовить и твердый шоколад, выпустив первые плитки этого лакомства. Кстати, шоколаду приписывают и целебные свойства. Якобы он способен улучшить настроение и общее самочувствие, и даже избавить от депрессии.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП/ЮЭ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что?

0: Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
4: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6%?

0: оборота годовых?
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМПА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готовы.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
4: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет, узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
5: Категория 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Выставка «Фильм Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Виргинские острова. Этим архипелагом, расположенным в Карибском море, владеет одновременно Великобритания и США. Территория штатов называется Американскими Виргинскими островами, а Соединенного Королевства, соответственно, Британскими Виргинскими островами. Если же в разговоре собеседник не уточняет, о каких именно островах идет речь, понять это очень просто. Турист или американец, говоря о Виргинских островах, имеет в виду их американскую часть, а финансист или бизнесмен – британскую. Эта часть архипелага считается мировой офшорной столицей. Там отсутствует налог на прибыль организации и налог с продаж – НДФЛ и НДС. А открыть компанию можно всего за один день. Конечно, сфера туризма там тоже развита, но настоящей туристической меккой считается американская часть архипелага. Отдыхать туда едут преимущественно на три острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Раньше они принадлежали Дании, но были выкуплены США. Тем не менее,

0: Там до сих пор сохранились прекрасные образцы датской архитектуры. Например, особой популярностью на Сент-Томасе пользуется форт Кристиан, построенный в 17 веке, и замок Блэкбёрд, в котором, по легенде, жил пират-прототип Синей Бороды. На острове Санта-Крус тоже достаточно исторических достопримечательностей. Например, колониальный город Кристианстед, не раз получавший звание самого красивого города в Карибском море. Строгие линии старых датских складов, таможни, правительственных зданий и церкви расположены вокруг гавани, причем некоторые из домов построены из кирпичей, привезенных еще 500 лет назад. А вот природа Виргинских островов не столь богата, как их историческое наследие. Многие виды растений и животных были уничтожены человеком, но в одном месте они еще сохранились. Это национальный парк Сент-Джон. История его возникновения необычна. В середине 20 века финансист Лоренс Рокфеллер выкупил часть острова и построил там частный курорт, а оставшиеся 2000 гектаров земли пожертвовал правительству. Теперь там находится природоохранная зона, где можно не только погулять по тропическим лесам, но и посетить остатки сахарных плантаций. По мнению многих путешественников, это лучшее место, чтобы ощутить все многообразие Виргинских островов.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: 26+.

0: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: ОКО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готовы.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

ваш безупречный вкус в музыке. Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМПА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готовы.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта. С доставкой за 4 часа. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, удлинитель силовой Universal на одну розетку 20 метров за 1250 рублей. До конца мая 2026 года.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55-55.
8: Новый ресторан «Има» от Аркадия Новикова в Зарядье. Традиционная японская кухня. Зона гриля «Теппан» с гастрономическим шоу. Свежайшая рыба и вагю в мастерской подаче от шефа с 30-летним опытом из Токио. Варварка 14.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Музыка весны на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло.
1: Hey, that's no way to say goodbye.
2: Hey, that's no way to say goodbye – песня Леонарда Коэна, но первый ее записал не он сам, а Джуди Коллинз. В ноябре 1967 года композиция вышла на ее альбоме Wildflowers. Уже через месяц Коэн включил собственную версию в дебютную пластинку Songs of Leonard Cohen, а в 1969 к этой песне обратилась Роберта Флэк. Ее кавер вошел в первый альбом First Take. В оригинале Коэна это сдержанная, почти разговорная песня о расставании. Флэк не стала менять ее драматургию, но добавила то, что стало ее фирменной чертой — мягкую вокальную глубину и ощущение личного переживания.
1: Роберта Флэк. Hey, that's no way to say goodbye.
3: I love

Ваш безупречный вкус в музыке. Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готова.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
7: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
6: Чистота вод Байкала и северное сияние.
7: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
6: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
7: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
6: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Телефон 933 55 33.
6: Содис.ру.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Картинки мира на радио Монте-Карло.
1: Парк Хуаган-Гуан-Юй.
2: Живописный парк Хуаган-Гуан-Юй раскинулся у подножья озера Сиху в Китае. История парка уходит корнями в те времена, когда на его нынешнем месте находился сад Луюань, где выращивали изысканные цветы и редкие породы рыб. Император Канси из династии Цинь был настолько очарован здешней красотой, что велел возвести в саду изящную беседку и вырыть живописный пруд. Сегодня водная гладь этого пруда по-прежнему сверкает и завораживает своей сказочной палитрой туристов и местных жителей. Водоем считается главной изюминкой парка. В его водах плавают красные карпы, а рядом благоухают пионы. Изобилие цветов парка Хуаган-Гуан-Юй никого не оставляет равнодушным. Искусные садовники создают из растений необыкновенные композиции, которые очаровывают своими яркими красками. В теплое время года гости парка могут насладиться разнообразием сортов пионов, хризантем и орхидей. Помимо богатой растительности, Хуаган-Гуан-Юй славится своими живописными пейзажами. Сотни людей приезжают сюда, чтобы укрыться от городского шума и суеты. Здесь можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, полюбоваться изящными мостиками, перекинутыми через извилистые водоемы, и насладиться умиротворяющим журчанием фонтанов. В парке также находятся изящные павильоны и беседки в традиционном китайском стиле, в которых можно отдохнуть и лучше узнать историю и культуру Китая.
0: Парки мира на радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 20 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, ведро финишной шпатлевки Knauf Rodband паста профи 18 килограммов в подарок.
3: Ойстады Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784, 754-56-55. Акция до конца мая 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».

0: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
2: Мы запустили целый раздел горячей еды «Hot and Fresh» by Ozon Fresh. Закажите пиццу 4 сыра из печи, чиабатту на гриле с сочной курицей и наггетсы с доставкой от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
4: Хочу!

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
1: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 8 июня. «Радио Монте-Карло» «Гольф-кап». 12+.
2: Сайт 7дней.ру. Навигатор твоих интересов. Всего один клик, и ты отправляешься в путешествие в мир звезд, здоровья, моды, воспитания детей, психологии и отношений. Самые актуальные материалы обо всем, что тебе интересно, полезно и важно. Все, что нужно, ждет тебя на 7дней.ру. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: «Пять песен о любви» на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе. Городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: ОКО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить

0: карточкой. Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
2: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
3: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство.

0: Реклама.
1: У телефона есть режим «Не беспокоить». У вас может быть место, где этот режим не в настройках, а за окном. Зиггурат Премиум Резорт. Продавец и застройщик ИП Ковалев Владимир Александрович. Телефон плюс 7-495-647-1616. Подробности на сайте zigurat.club.
2: Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
4: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
3: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
4: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
3: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Мы запустили целый раздел горячей еды Hot and Fresh by Ozon Fresh. Закажите пиццу 4 сыра из печи, чиабатту на гриле с сочной курицей и наггетсы с доставкой от 15 минут. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
6: Центр управления полетом вызывает орбитальную станцию.
7: Экипаж на связи.
6: Ваша миссия выполнена. Возвращайтесь, ребята.
8: Радостно, когда космонавты возвращаются из космоса домой. Но какое же счастье возвращаться домой, как в космос, в собственную вселенную, в космический центр Москвы.
9: Добро пожаловать.
8: Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
11: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем

0: Виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новый ресторан «Има» от Аркадия Новикова в Зарядье. Традиционная японская кухня. Зона гриля «Теппан» с гастрономическим шоу. Свежайшая рыба и вагю в мастерской подаче от шефа с 30-летним опытом из Токио. Варварка, 14.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: жизни. На радио Монте-Карло. Фрилуфтслив.
1: Пока датчане и шведы развивали свои концепции счастья Хюгге и Лагом, соответственно, норвежцы тоже времени даром не теряли и сформулировали собственный принцип счастливой жизни. Называется он «фрилуфтслив». Этот термин составлен из трех норвежских слов «свобода», «воздух» и «жизнь». Впервые его использовал в своем стихотворении норвежский драматург Хенрик Ибсен – в 1859 году, хотя на деле фрилуфтслив был частью норвежской культуры на протяжении сотен лет. Простыми словами, фрилуфтслив – это прогулки на свежем воздухе, как обязательная часть жизни норвежцев. И хотя местные зимы бывают суровыми, такая активность должна быть ежедневной. Поэтому даже в самые холодные дни норвежцы выбираются на прогулку к морю для того, чтобы подышать свежим морозным воздухом, и обязательно включают в свою ежедневную расписание купание в открытых водоемах, как только температура воды достигает 10 градусов. Любовь к природе у норвежцев буквально в крови. В стране есть даже специальные лесные детские сады, где обучение строится вокруг времени, проведенного на улице. Неудивительно, что большинство норвежцев регулярно практикуют активные виды спорта на природе.

А популярнее всего в этой стране катание на беговых лыжах и ходьба. Кроме того, у многих жителей Норвегии есть загородные домики в глуши, куда они с удовольствием отправляются, чтобы побыть наедине с природой. Государство же под это дело выпустило специальный закон, который защищает права населения на доступ и проезд в сельскую местность. Ведь норвежцы уверены, что отдых на природе – это здоровый, экологически безопасный вид досуга, который дает ощущение благополучия. Недаром жители Норвегии регулярно признают одними из самых счастливых жителей Земли. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК?

0: Законную собственность под 11,6% годовых.
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Хочу!

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Что объединяет автора детективов Агату Кристи и создателя оперы «Медиум» Джанкарло Минотти? Загадочный сюжет и неожиданная развязка. Интрига оперы детектива «Медиум» в «Геликоне». Финалов будет несколько. Какую развязку готовит режиссер, останется тайной даже для артистов. Каждый вечер новый и непредсказуемый финал. Каким он будет, узнайте первыми с 4 по 6 июня. Информационный партнер «Радио Монте-Карло».
4: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Роберта Флэк не выделялась ни эффектным тембром, ни особенной мощью голоса, и тем не менее она считается одной из самых самобытных вокалисток 20 века. Ее ценили за другое. За точную работу с интонацией, музыкальную собранность и редкую способность свободно переходить между соулом, джазом, госпелом и поп-музыкой. Именно поэтому ее песни продолжают звучать в кино, возвращаться в кавер-версиях и открываться новым поколением артистов. Радио Монте-Карло расскажет, как дочь церковной органистки и джазового пианиста стала одной из главных певиц своего поколения. Слушайте в эфире с 25 по 31 мая. Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло.
7: Радио Монте-Карло.

0: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на Сбербанк.ру.

0: sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада».

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственно.

0: Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло. Feel like making love. После успеха Killing Me Softly от Роберты Флэк ждали песни такого же масштаба. И в 1974 году она записала Feel Like Making Love. Композицию написал Юджин МакДэниелс, и для Флэк она стала одним из ее главных хитов. Критики отмечали, что песня не так поэтична, как Killing Me Softly, зато в ней есть то, что Роберта Флэк умела особенно хорошо — сдержанность, мягкая интонация и ощущение полной внутренней свободы. Feel Like Making Love принесла певице номинацию на Грэмми в категориях «Запись года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», а также номинацию на American Music Awards как «Любимый соул R&B сингл». Позже песню перепевали Д'Анджело, Глэдис Найт, Айзек Хейс, Джордж Бенсон, Ширли Бейси и другие артисты, уже как современный стандарт соула и джаза.
1: Роберта Флэк. Feel Like Making Love.

0: Реклама.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Музыку можно слушать.

Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Летняя кухня.
0: Словосочетание «летняя кухня» у многих вызывает ассоциации с дачным детством. Завтраком, теплым летним утром на свежем воздухе, запахом зелени, с вечерними посиделками за чаем и неторопливыми разговорами. В России летние кухни существовали давно. Их строили из дерева, еду готовили на печи, а в сезон именно там варили варенье, солили, мариновали и сушили все, что приносили сад и огород. Это было отдельное хозяйственное пространство. Дом оставался жилым, а все, что связано с жаром, паром, запахами и долгой работой, выносилось за его пределы. Эта практичность никуда не исчезла и сегодня. Летняя кухня по-прежнему позволяет вынести готовку из дома, туда, где больше воздуха, света и простора. Впрочем, сегодня у летней кухни есть и другая роль. Это пространство, где повседневность обретает особое настроение. Здесь можно готовить обед, слушая пение птиц и шум листвы, накрывать стол для семьи, устраивать ужины с друзьями, собираться на чай или на барбекю. На свежем воздухе даже самые обычные вещи воспринимаются иначе. Спокойнее, теплее, с тем самым ощущением лета, ради которого и уезжают за город. Летние кухни бывают разными. Открытые, под навесом с мангалом, грилем или барбекю. Полуоткрытые, тогда часть пространства защищена крышей, а часть остается террасой. И закрытые, уже полноценные помещения, пристроенные к дому или стоящие отдельно, со светом, водой и всем необходимым для готовки и хранения. Хотя это, наверное, уже не совсем летняя кухня. Современные летние кухни мало похожи на сугубо хозяйственные постройки прошлого. Все чаще это удобное, хорошо устроенное пространство, где можно не только готовить, но и отдыхать, принимать гостей и проводить долгие летние вечера. Она меняется вместе с самим загородным укладом. Грядки все чаще уступают место газонам, а кухни для заготовок – кухням для общения. И это просто еще одна форма загородной жизни с меньшим количеством хлопот и большим вниманием к удовольствию находиться на природе.
2: Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк». 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
11: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Торги с аттракцией ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
2: Музыка весны на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пау Сбербанк 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: Время джаза. На радио «Монте-Карло». Цитаты.
12: Я знаю, что я не гламурная, и поэтому мне ужасно трудно представать перед целой толпой народу. Раньше меня это сильно беспокоило, но потом я осознала, что Бог дал мне этот талант, чтобы я его использовала. Так что я просто выхожу и пою. Элла Фицджеральд.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.